0: В Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: хай. Привет, салют.
8: Привет. Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Добрый

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat sva.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 20 минут. Удачного дня. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: Радио. Everybody get up.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 39 минут. Удачного дня. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 7 минут. Удачного дня.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 19 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7:42. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Bonjour.
7: Bonjour.
8: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8:07. Удачного дня.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 19 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 31 минута. Удачного дня.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41. Район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передают УРАРУ.

0: Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. В ближайшие 3 дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной. Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. А в ночные и утренние часы туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов. В дневные до плюс 28 с постепенным понижением до плюс 12-24. «Акрон» хочет купить у «Урала» Юрия Железнова, сообщил спортивный инсайдер Иван Карпов, передает «Комсомолка». По его информации, клуб из Тольятти предлагает за 23-летнего полузащитника 35 миллионов рублей. В минувшем сезоне ФНЛ Юрий Железнов забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
1: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург Юг на Московской 214А. Сегодня в воскресенье 12 июля. В лучшем на свете городе облачно. С прояснениями в течение дня возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 24-26 градусов.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой. Влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коначива.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
1: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
3: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В Питере такой вот на моноколесе. Ну, правда, такой маньяк попохват. По камерам видеонаблюдения сейчас его ищут. Подъезжает к девчонкам, шлепает их по ягодицам, показывает средний палец и уматывает.
4: Еще средний палец показывает?
3: Ну, завлекушка такая. Значит, таких эпизодов зафиксировано минимум 6. Одна из пострадавших девушек, кстати, фитнесом занимается девушка. Ну, понятно же, кого он трогает-то. Вот, значит, шла в спортзал. Ага. Сзади подъехал вот этот в шлеме. Ну, все характерно для моноколесников. То есть он в экипировке шлепнул ее и уехал. Спустя примерно 20 минут девушка опять его заметила. Успела сфотографировать его со спины. И после того, как эта история получила огласку, там еще другие девушки связались с ней и тоже пошли все в полицию. Сейчас его ищут. Ну, хотя не так уж и много людей на моноколесе, я думаю, по
5: Питеру. Один всего, мне кажется, на весь город.
3: Тем более, там это недалеко от Питера, это Мурино, что ли. Ну, в общем, не в центре.
2: Когда его поймают, какое наказание? Я предлагаю попу за попу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Реклама спонсора.
7: Информация на правах рекламы.
8: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
9: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
10: Березовский, так рядом же, поехали.
9: Лада Восток. Березовский коллектив. Сывая 4. Автомобильная столица Урала.
11: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передают УРАРУ. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. В ближайшие 3 дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной.

0: Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. А в ночные и утренние часы туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов. В дневные до плюс 28 с постепенным понижением до плюс 19-24. «Акрон» хочет купить у «Урала» Юрия Железнова, сообщил спортивный инсайдер Иван Карпов, передает «Комсомолка». По его информации, клуб из Тольятти предлагает за 23-летнего полузащитника 35 миллионов рублей. В минувшем сезоне ФНЛ Юрий Железнов забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
1: Информация на правах рекламы. Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июле. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Спецвидеопозитор.Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте «Наш.дом.РФ». Подробные условия на сайте «Синародевелопмент.ру». Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
4: Климат-контроль.
5: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет» на Березовском тракте 11А. Сегодня в воскресенье 12 июля. В лучшем на свете городе облачно. С прояснениями в течение дня возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 24-26 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Газовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке. Радиопилот.
3: Информация на правах рекламы.
4: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
5: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
4: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
5: Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67.
4: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно Автобан Запад Премиум.
2: Новая музыка в секретной фонотеке радио.

0: В Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, Харри.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807+.
5: Элегантный кроссовер Хончи HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель. Комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Хончи HS3 ты всегда будешь в центре событий.
6: От 2 890 000 рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Хончи «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33.
7: Звоните 328-400.
8: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
9: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Суаре» 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
14: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
13: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
14: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайте курортов.
15: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116 965 802 70 65.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Реклама.
1: А, Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году катапульте 20 лет?
2: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
1: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
3: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
4: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
2: Подробности на pilotfm.ru и в группе пилота ВКонтакте.
5: Катапульта.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Партнер проекта ООО ТК «Докер».
8: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
9: А кружка с квасом.
10: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
11: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
12: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
13: Подробности на мотивтелеком.ру.
14: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
15: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
14: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
16: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
17: Четверть века под открытым небом.
18: Юбилейный Open Air Day.

0: www.mechanicafest.ru
1: 17+. ИП Носиков Иван Павлович. Огранип 323-784-700-130-516.
2: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru. Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
3: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
1: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
3: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
4: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-0026. Орбита. Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в «Lucky Motors» на «Металлургов 65А».
9: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
10: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалась в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
11: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
13: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
14: Березовский? Так рядом же! Поехали!
13: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
8: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
15: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: 94,3 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41. Район Вторчерме.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Иран в очередной раз объявил о закрытии Ормузского пролива. Проход судов, по данным иранских СМИ, невозможен до окончания вмешательства США в регионе. Именно эту формулировку распространяет пресса. Государственная телерадиокомпания Ирана ИРИП также передала, что Иран сделал предупредительные выстрелы по судну, которое несколько часов назад пыталось пересечь Ормузский пролив по несогласованному маршруту. Взаимные атаки США и Иран возобновились 8 июля, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Об этом напоминает «Коммерсант». В Свердловской области продолжаются перекрытия дорог, причинами которых названы ливни. Как пишет портал Е1, кроме остановки движения на Тюменском тракте, в Пышминском муниципальном округе временно закрыли автомобильное сообщение с деревнями Пульниково и Катарач. Причиной стало затопление мостов через реки Куяр и Катарач. Деревни Заречная и Фролы полностью отрезаны паводком. В селе Миронова уровень воды в реке Реж к вечеру субботы оставался высоким. Состояние дороги Артемовский и Арамашево будут оценивать специалисты, сообщили в правительстве Свердловской области. Мошенники начали просить россиян задекларировать чужие деньги. О новой схеме обмана предупредили представители МВД. Аферисты в очередной раз выдают себя за сотрудников спецслужб. В одном случае злоумышленники попросили жертву забрать рюкзак с суммой в 200 тысяч за символическое вознаграждение. В полиции предупреждают, что именно так жертвы мошенников оказываются соучастниками их преступлений. В условиях топливного кризиса россияне стали искать способы приготовления бензина дома. Согласно статистике,

0: Статистики Яндекса число запросов «Как сделать бензин» выросло в 3 раза за последние 2 месяца. Пользователей также интересовало, как сделать домашний бензин и можно ли повысить октановое число топлива самостоятельно. Наибольшую активность проявили автовладельцы в крупных городах. Это Москва, Петербург, а также Краснодар, Севастополь и Симферополь, пишет Газета.ру. Сборная Аргентины обыграла Швейцарию и стала полуфиналистом чемпионата мира. Матч 1/4 минувшей ночью завершился со счетом 3-1 в пользу действующих чемпионов. В полуфинале Аргентина встретится с Англией, которая также минувшей ночью выиграла четвертьфинал у сборной Норвегии. Встреча Аргентины и Англии должна пройти 15 июля. Официальный доллар на выходные понедельник 76.66, евро 87.67.
1: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Сегодня в воскресенье 12 июля. В лучшем на свете городе облачно. С прояснениями в течение дня возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 24-26 градусов.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Субару. Автомобиль, который выбирают головой. Влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хан.

0: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А. Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
4: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
8: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
9: Березовский! Так рядом же! Поехали!
8: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
10: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
11: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. Пустите. 0+.
12: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
13: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
14: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
15: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
14: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
15: Правда?
16: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Внимание! Отличная новость! «Уникум», официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
18: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН П 304-662-533-101. 2026 год.

0: Реклама.
1: Тепло ли тебе, девица?
2: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
1: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис». Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Кружка с квасом.
4: С кефиром вообще-то.
5: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
7: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
8: Отправляемся в морской круиз.
9: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
10: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
9: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру. 0+.
11: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? А мода Джейку и Юль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Амода и Джейку дарим каска, ТТО, антикор, защиту вашего авто и бак бензина в придачу. Весь месяц праздничной выгоды до 970 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Амода Джейку и Юль. Переулок Базовый, 38.
12: А у ГСК «Югоя» акции до конца июля этого года.
13: Выбрать район готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
14: Тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
13: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
12: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций и кухонной гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
15: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32-й класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
17: Единственный электрокартинг на Урале – карт-старт. Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
16: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в карт-старт.
17: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
18: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
19: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
18: И квартира в орбите.
19: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
18: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
4: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81.
5: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
11: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Алло, кто это?
2: Это ты, из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Где-где? Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
2: Еще бы. Сам скоро оценишь.
3: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 890 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. На Тюменском тракте ввели новые ограничения из-за подтоплений. Проезд для любого транспорта, в том числе и легкового, закрыли на 206-м километре. Объезд доступен через города Ирбит и Камышлов. На месте установлены соответствующие знаки, также дежурят инспекторы ДПС. Сроки восстановления Тюменского тракта, размытого в результате ливней, пока не называют. Серьезные повреждения произошли на трассе в Талицком районе, и, как в эти минуты сообщает Урал-Упрофтодор, на автодороге Екатеринбург-Тюмень на участке со 196 по 210 километры полностью перекрыто движение для всех видов транспорта. Из-за перелива реки через трассу на 207 километре идет эвакуация поселка Горбуновская. В это же время в Свердловской области сегодня, вероятно, довольно сильные дожди. Ослабление осадков возможно только 12 июля на крайнем севере, об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. В понедельник, 13 июля, с центральных районов европейской территории России к Уралу подойдет новый атмосферный фронт. Он вызовет усиление дождей сначала на юго-западе региона, а во второй половине дня уже в большинстве районов. В Екатеринбурге в прогнозах на сегодня и завтра указано, указаны грозы с порывистым ветром, но без ливней. Сильный дождь в уральской столице синоптики ожидают в ночь на 14 июля. Власти Екатеринбурга перед выходными подвели итоги «Иннопрома». Международная промышленная выставка в этом году собрала более 50 тысяч посетителей и гостей. В рамках деловой программы администрация уральской столицы подписала 5 соглашений о сотрудничестве и провела 7 мероприятий и несколько рабочих встреч. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава города Алексей Орлов. Темой «Иннопрома», напомню, в этом году стала «Индустрия 360. Производство без границ». Страной-партнером была Индонезия. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам

0: авторов инициативы. Особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не должны лишать подобных моментов, цитируют депутатов РИА Новости. В России разработали новую технологию восстановления роговицы глаза. Она поможет выращивать ее клетки для трансплантации, рассказали в пресс-службе Института цитологии Российской академии наук. По словам экспертов, в перспективе технология пригодится для регенеративной терапии глаз. Официальный доллар на выходные 76,66, евро 87,67.
1: Информация на правах рекламы.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
2: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: Климат-контроль.
6: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет» на Березовском тракте 11А. Завтра в понедельник, 13 июля. В лучшем на свете городе облачно, дождь. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 22-24 градуса.
7: «Пилот FM».
8: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О, и

0: Заски, приезжайте. Акция до 31 июля. Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжоро. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжоро.
6: Привет,
7: Хане.
8: Привет,
7: салют.
9: Привет.
7: Радио.
0: 104.4 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
2: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
1: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
3: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
4: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
12: Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
11: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
12: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
13: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
14: Подробности на мотивтелеком.ру.
15: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
16: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
15: И квартира в орбите.
16: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
15: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
17: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Четверть века под открытым небом.
19: Юбилейный open-air года.
18: Карт

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это Глобус. У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
12: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
12: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
11: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
14: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: Алло, кто это?
16: Это ты из будущего.
15: Круто. И где мы сейчас?
16: Где? Там, где купили апартаменты.
15: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
16: Еще бы. Сам скоро оценишь.
9: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
17: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
18: Картстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
19: Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
18: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт».
19: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
20: Помогите! Тону!
21: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
20: Спасибо, дружище!
19: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
22: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
23: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В Питере такой вот на моноколесе. Ну, правда, такой маньяк попохват. По камерам видеонаблюдения сейчас его ищут. Подъезжает к девчонкам, шлепает их по ягодицам, показывает средний палец и уматывает.
4: А еще средний палец показывает?
3: Ну, завлекушка такая. Значит, таких эпизодов зафиксировано минимум 6. Одна из пострадавших девушек, кстати, фитнесом занимается девушка. Ну, понятно, кого он трогает-то. Вот, значит, шла в спортзал. Ага. Сзади подъехал вот этот в шлеме. Ну, все характерно для моноколесников. То есть он в экипировке шлепнул ее и уехал. Спустя примерно 20 минут девушка опять его заметила. Успела сфотографировать его со спины. И после того, как эта история получила огласку, там еще другие девушки связались с ней. И тоже пошли все в полицию. Сейчас его ищут. Ну, хотя не так уж и много людей на моноколесе, я думаю, по Питеру.
5: Один всего, мне кажется, на весь город.
3: Тем более, там это недалеко от Питера, это Мурино, что ли. Ну, в общем, не в центре.
2: Когда его поймают, какое наказание? Я предлагаю попу за попу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Реклама спонсора.
7: Информация на правах рекламы.
8: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
9: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
10: Березовский! Так рядом же! Поехали!
9: «Лада Восток». Березовский кольцо. Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
11: Кредитор по Автобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
12: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81.
13: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль. Металлургов 65.
3: Алгайская Югория. Акция до конца июля этого года.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ай, Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году катапульте 20 лет?
6: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
5: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
7: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
8: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
6: Подробности на pilotfm.ru и в группе Пилота ВКонтакте.
9: Катапульта.
10: Утреннее шоу на Радио Пилот.
11: Партнер проекта ООО ТК «Докер».
12: Строим новое!
13: Ремонтируем любимое!
12: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
14: Уральский кофейный фестиваль.
15: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
14: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
15: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
16: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
15: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
16: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
17: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
18: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
19: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
20: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
3: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
2: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
4: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСА «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций и кухонной гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Новости. Спонсор этого выпуска ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Госавтоинспекция Свердловской области обновила список дорожных перекрытий на утро воскресенья. Ограничения движения сняты только на Серовском тракте. На Тюменском направлении количество перекрытий после ночи только возросло. В Байкаловском районе закрыто движение по одной из улиц в деревне Шаламы. В оба направления Тюменский тракт перекрыт со 195 по 206 километры. Эти ограничения отмечены на интерактивном картах. Объехать перекрытую трассу можно только через Ирбит и Камышлов. Продолжая эту тему, в Артемовском районе ограничения действуют на 18-м километре автодороги Артемовский-Арамашево. Разрушенный мост через реку Шайтанка можно объехать по трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Представители Свердловской ГАИ призывают водителей планировать свои маршруты, а также выполнять требования инспекторов в районе ограничений и следовать временным дорожным знакам. Проливные дожди остаются главной причиной осложнения паводковой и дорожной обстановки в регионе. Синоптики проанализировали количество осадков, которые в регионе выпали в пятницу и субботу. Так, за 36 часов в Липовском Рижевского района выпало 1,5-месячные нормы осадков. Это 121 миллиметр. В Камышлове и Артемовском от 50 до 60 миллиметров. В Невьянске, Ирбите, Алапаевске насчитали от 40 до 50 миллиметров. В Екатеринбурге основная порция осадков выпала вечером в пятницу и ночью в субботу. Теперь к другим темам. В Екатеринбург за неделю доставили 9 новых автобусов-гармошек. Машины особо большого класса будут работать на самых протяженных и популярных у пассажиров маршрутах. Это 50-й, 64-й и 67-й. Всего в рамках транспортной реформы город закупил 15 автобусов «Волгобас», напомнил в своих соцсетях глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Машины своим ходом добираются до уральской столицы из Волжского. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд прокомментировал поражение от Англии в четвертьфинале чемпионата мира. «Кажется, мы заслуживали большего», — заявил форвард Манчестер Сити. Холланд добавил, что сборная Норвегии была совсем близко к победе над Англией, и после игры футболисты команды ощущают опустошение. Тем не менее, матч Эрлинг Холланд оценил как настоящий бой, который викинги смогли дать сборной Англии. Игра минувшей ночью завершилась со счетом 2-1. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
4: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра в понедельник, 13 июля. В лучшем на свете городе облачно, дождь. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 22-24 градуса.
2: Пилот FM. Реклама.
3: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
4: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
1: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
0: И квартира в орбите.
1: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
0: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
2: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 890 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум». На Бебеля 33.
2: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
0: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
2: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден-Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
10: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
9: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
2: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОЭЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
11: Четверть века под открытым небом.
12: Юбилейный Open Air года.

0: Ruskomnadzor.ru.
1: 18+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
4: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!
4: Лада Восток. Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
6: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
7: Люксиум. Omnitex. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
8: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
9: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Алло, кто это?
3: Это ты, из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Где-где? Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
3: Еще бы. Сам скоро оценишь.
1: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
7: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
8: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
9: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзувской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
10: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей, ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
11: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
12: Отправляемся в морской круиз.
13: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
11: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
13: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
14: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
15: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
16: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Музыкальный нон-стоп.
5: Полчаса без рекламы.
4: Только музыка.
5: На Радио Пилот.
6: Да, это получасовой нон-стоп без рекламы. На Радио Пилот стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Тянет» и «Юль» на «Металлургов 65».
7: Информация на правах рекламы.
8: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? А мода Джейку и Юль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Амода и Джейку дарим каска, 3ТО, антикор, защиту вашего авто и бак бензина в придачу. Весь месяц праздничной выгоды до 970 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Амода Джейку и Юль, переулок Базовый, 38.
9: А у КСК «Югория» акции до конца июля этого года.
4: Полчаса только музыка.
5: Без рекламы.
4: Музыкальный нон-стоп.
5: На Радио Пилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Россия уведомила Финляндию о закрытии нескольких железнодорожных переходов. По данным финских СМИ, в списке не меньше 5 наименований, в том числе станции Выборг и Санкт-Петербург. По данным ИЛ, власти Финляндии узнали о решении России закрыть движение по некоторым железнодорожным переходам в конце июня. Однако 9 июля финская сторона получила официальный документ от погранслужбы. Последствия от закрытия части железнодорожных погранпереходов в самой Финляндии считают незначительными. Россия приостановила пересечение границы на некоторых железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией с 1 июля. В Свердловской области по-прежнему повышен уровень воды в реках Ница и Сосьва. Также интенсивный рост продолжается на реках Тура и Чусовая. В последнем случае ситуация осложняется в районе поселка Староуткинск. В департаменте информполитики сообщили, что для жителей бесперебойно работают переправы, организованные подвоз продуктов, воды и медикаментов. Дежурят спасатели МЧС. Энергетики Россети Урал продолжают восстановление энергоснабжения. Причиной энергоаварий также стала непогода. Мэрия Екатеринбурга будет судиться с поставщиком новых троллейбусов из Уфы. Иск был подан в середине мая из-за срыва сроков поставки. Партию из 55 машин должны были доставить в Екатеринбург к 5 марта, но поставщик доставил транспорт только спустя месяц. За просрочку поставки администрация требует 162 миллиона. Агентство ЯН напоминает, что за последние два года Екатеринбург приобрел 100 новых троллейбусов. Американские СМИ сообщили о смерти сенатора Линдси Грэма. Политик известен своей антироссийской риторикой и внесен в список террористов и экстремистов. Сенатору был 71 год. Семья сообщила, что причиной смерти стала непродолжительная и внезапная болезнь. Позже NBC News заявили, что причиной оказался сердечный приступ, пишет РБК. Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу. Сборная Франции сыграет с командой Испании. Во втором полуфинале встретятся сборные Аргентины и Англии. Матчи 1-2 пройдут 14 и 15 июля. Игра за третье место запланирована 18 числа, а на следующий день, 19 июля, будет сыгран финал. Чемпионат мира стартовал 11 июня. Странами, принимающими мундиаль, напомню, были Канада, Мексика и США. Официальный доллар на выходные 76,66, евро 87,67.
4: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный центр Sinara Development». Проектная декорация на сайте нашатчетом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды.

0: радиопилот ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет» на Березовском тракте 11А. Завтра в понедельник, 13 июля. В лучшем на свете городе облачно, дождь. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 22-24 градуса.
1: Пилот FM.
2: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О!

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
5: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
6: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
5: Только сейчас. Xlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67».
7: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности на сего «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
2: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
1: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
3: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.gatom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлурга 65.
5: АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.
6: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
7: Четверть века под открытым небом.
8: Юбилейный Open Air Day.

0: www.mechanicafest.ru
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
6: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
7: Уральский кофейный фестиваль.
8: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
7: 25 и 26 июля на Плотинке, Горького 4А. 0+.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
3: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском.
4: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!
4: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
6: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
7: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: точно у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky
1: Motors. По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это Глобус. У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современная квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. Орбита. Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там». Компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
14: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
15: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров Иван да Мария. Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Алло, кто это?
3: Это ты, из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Где-где? Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
3: Еще бы! Сам скоро оценишь.
4: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
1: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Внимание! Отличная новость! Уникум! Официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Unicum. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
6: Картстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
7: Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
6: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт».
7: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
8: Дневной драйв на радиопилот.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru. Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
2: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
4: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
7: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 103.3 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Ирбитском районе ввели режим ЧС. Причиной стал паводок. Об этом пишет портал 66.ру со ссылкой на главу Ирбитского района Алексея Никифорова. По данным МЧС, в муниципалитете потоплены уже больше 200 приусадебных участков, а количество затопленных домов приближается к

0: дорогу. По словам дорожников, река продолжает бушевать. Кружки и секции здания городского дворца творчества в Екатеринбурге начнут учебный год в новых локациях. Большую часть занятий перенесли в бывшее здание администрации Октябрьского района на Луначарского 217. Также занятия будут проходить в 366-й школе Нащерса. Часть кружков примет у себя 47-я гимназия, а учебные программы, которые связаны с программированием и нейросетями, разместят в школах академического. В самом дворце, который исторически находится в Харитоновской усадьбе, идут ремонтные работы. Росрыболовство назвало самые рыбные места России. В тройку лидеров попали Волга, Ладожское озеро и Истринское водохранилище. В списке районов и регионов с лучшей рыбалкой в ведомстве назвали Астраханскую область, Карелию, северо-запад России, а также Байкал, реки Енисей, Лена и Обь, сказано в комментарии Росрыболовства. И в завершении выпуска только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Даже с поправкой на внутренний туризм очень разными оказались представления россиян о стоимости отпуска. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар на выходные 76,66, евро 87,67.
1: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО Remax Motors. Субару Центр Екатеринбург Юг на Московской 214А. Завтра в понедельник, 13 июля. В лучшем на свете городе облачно, дождь. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 22-24 градуса.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? А мода Джейку и Юль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Амода и Джейку дарим каска, 3ТО, антикор, защиту вашего авто и бак бензина в придачу. Весь месяц праздничной выгоды до 970 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Амода Джейку и Юль, переулок Базовый, 38. АОКСК Югория, акции до конца июля этого года.
1: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
1: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
3: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
4: Четверть века под открытым небом.
5: Юбилейный Open Air года.

0: www.mechanicafest.ru
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Люксиум. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
6: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
8: Выбрать район готово. Выбрать квартиру с ремонтом готово. А вот кухня
9: тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
8: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
10: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции кухонной гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scn.ru. Не оферта. Действительно.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН-169-65-81-15-330.
2: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
3: Дневной драйв на Радиопилот.
4: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Реклама.
1: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: А кружка с квасом.
4: С кефиром вообще-то.
5: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там». Компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
8: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Алло, кто это?
10: Это ты из будущего.
9: Круто. И где мы сейчас?
10: Где? Там, где купили апартаменты.
9: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
10: Еще бы. Сам скоро оценишь.
11: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
12: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. А цель действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
14: Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году катапульте 20 лет?
15: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
14: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
5: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
16: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
15: Подробности на pilotfm.ru и в группе пилота ВКонтакте.
17: Катапульта.
18: Утреннее шоу на Радио Пилот.
19: Партнер проекта ООО ТК «Докер».
20: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
21: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
22: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
21: И квартира в орбите.
22: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
21: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
22: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на nash.dom.rf.
23: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
24: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
25: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
26: Дневной драйв на Радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В Питере такой вот на моноколесе. Ну, правда, такой маньяк попохват. По камерам видеонаблюдения сейчас его ищут. Подъезжает к девчонкам, шлепает их по ягодицам, показывает средний палец и уматывает.
4: Еще средний палец показывает?
3: Ну, завлекушка такая. Значит, таких эпизодов зафиксировано минимум 6. Одна из пострадавших девушек, кстати, фитнесом занимается девушка. Ну, понятно же, кого он трогает-то. Вот, значит, шла в спортзал. Ага. Сзади подъехал вот этот в шлеме. Ну, все характерно для моноколесников. То есть он в экипировке шлепнул ее и уехал. Спустя примерно 20 минут девушка опять его заметила. Успела сфотографировать его со спины. И после того, как эта история получила огласку, там еще другие девушки связались с ней и тоже пошли все в полицию. Сейчас его ищут. Ну, хотя не так уж и много людей на моноколесе, я думаю, по Питеру.
5: Один всего, мне кажется, на весь город.
3: Тем более, там это недалеко от Питера, это Мурино, что ли. Ну, в общем, не в центре.
6: Когда его поймают, какое наказание? Я предлагаю попу за попу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
9: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
10: Березовский! Так рядом же! Поехали!
9: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
11: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
12: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
13: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM. Реклама.
1: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800-70-65.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да!
13: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
15: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
16: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
17: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
18: Помогите! Тону!
19: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
20: Спасибо, дружище!
21: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
22: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
23: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Госавтоинспекция Свердловской области

0: В Артемовском районе ограничение действует на 18-м километре автодороги Артемовский-Аромашево. Разрушенный мост через реку Шайтанка можно объехать по трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Представители Свердловской ГАИ призывают водителей планировать свои маршруты, а также выполнять требования инспекторов в районе ограничений и следовать временным дорожным знакам. Проливные дожди остаются главной причиной осложнения паводковой и дорожной обстановки в регионе. Синоптики проанализировали количество осадков, которые в регионе выпали в пятницу и субботу. Так, за 36 часов в Липовском Рижевского района выпало 1,5-месячные нормы осадков. Это 121 миллиметр. В Камышлове и Артемовском от 50 до 60 миллиметров. В Невьянске, Ирбите, Алапаевске насчитали от 40 до 50 миллиметров. В Екатеринбурге основная порция осадков выпала вечером в пятницу и ночью в субботу. И теперь к другим темам. Жители Чусовского озера сегодня не смогли дождаться единственного автобуса, который ходит из Екатеринбурга в поселок. По словам пассажиров, 95-й маршрут не появился на конечной, и в администрации Екатеринбурга объяснили, что проблема возникла из-за железнодорожного переезда. Он был закрыт, поэтому автобусы не смогли попасть на конечную в поселок. Добавлю, в эти минуты на интерактивной карте появился автобус, который забрал пассажиров с конечной. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд прокомментировал поражение от Англии в четвертьфинале чемпионата мира. «Кажется, мы заслуживали большего», — заявил форвард Манчестер Сити. Холланд добавил, что сборная Норвегии была совсем близко к победе над Англией, и после игры футболисты команды ощущают опустошение. Тем не менее, матч Эрлинг Холланд оценил как настоящий бой, который викинги смогли дать сборной Англии. Игра минувшей ночью завершилась со счетом 2-1. Официальный доллар на выходные 76,66, евро 87,67.
1: Информация на правах рекламы.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: Климат-контроль.
6: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет» на Березовском тракте 11А. Завтра в понедельник, 13 июля. В лучшем на свете городе облачно, дождь. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 22-24 градуса.
7: «Пилот FM».
8: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Вязовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: Радиопилот.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
8: АО ГСК «Югория», акция до конца июля этого года.
9: Ого, а что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На радио Пилот.

0: Реклама.
1: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это Глобус. У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Уральский кофейный фестиваль.
7: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
6: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А.
8: 0+.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
11: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска «Линимакс Литекс 3» объемом 9 литров. Всего 7 749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota – сертифицированный сервис для гарантийных автомобилей. Услуги электрика-диагноста, ремонт ходовой части, ТО. Звони 382-1815, 8 марта 204-2, сайт hitservice.ru.
2: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
3: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
4: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
5: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском.
6: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
7: Березовский, так рядом же, поехали.
6: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
8: Кредитор ПАО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
9: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 94 FM, радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Здравствуйте. Центр избирком принял документы от всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму. Все они обладают льготой, которая позволяет участвовать в выборах депутатов без сбора подписей избирателей, пишет агентство ТАСС. Представить документы для заверения списков партии могли до 6 вечера по московскому времени 12 июля. После приема документов ЦИК проверяет их и принимает решение о заверении списков, либо об отказе в заверении. Напомню, выборы депутатов в Госдума пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В Свердловской области по-прежнему повышен уровень воды в реках Ница и Сосьва. Также интенсивный рост продолжается на реках Тура и Чусовая. В последнем случае ситуация осложняется в районе поселка Староуткинск. В департаменте информполитики сообщили, что для жителей бесперебойно работают переправы, организованные подвоз продуктов, воды и медикаментов. Дежурят спасатели МЧС. Энергетики Россети Урал продолжают восстановление энергоснабжения. Причиной энергоаварий также стала непогода. Мэрия Екатеринбурга будет судиться с поставщиком новых троллейбусов из Уфы. Иск был подан в середине мая из-за срыва сроков поставки. Партию из 55 машин должны были доставить в Екатеринбург к 5 марта, но поставщик доставил транспорт только спустя месяц. За просрочку поставки администрация требует 162 миллиона. Агентство ЯН напоминает, что за последние 2 года Екатеринбург приобрел 100 новых троллейбусов.

0: камеру паука при выносе мяча. Однако при разборе эпизода воздействие на мяч на графике не заметили. Соответственно, забитый гол был засчитан по правилам. При этом в 3D-модели трансляции BBC было видно, что после контакта с камерой мяч изменил траекторию. Запись публикует «Спортэкспресс». Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
1: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра в понедельник, 13 июля. В лучшем на свете городе облачно, дождь. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 22-24 градуса.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салават сва.
8: Бонжур.
9: Привет,
10: хай. Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.

0: рекламу.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Продолжите фразу. Три десятки — это...
4: Такси. Я на работу езжу.
5: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
6: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
7: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
10: Отправляемся в морской круиз!
11: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
9: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
11: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
12: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
13: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
14: Березовский, так рядом же, поехали.
13: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4, автомобильная столица Урала.
15: ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: Реклама.
1: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
2: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
3: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на motivtelecom.ru.
8: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
9: Lucky Motors.
10: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ай, Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году катапульте 20 лет?
2: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
1: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
3: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
4: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
2: Подробности на pilotfm.ru и в группе «Пилота ВКонтакте».
5: Катапульта.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Партнер проекта ООО «ТК Докер».
8: Строим новое.
9: Ремонтируем любимое.
10: Покупаем в Докер.
11: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
12: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Над регионами России за сутки уничтожили 585 беспилотников, сообщили в Минобороны. Также были сбиты 11 управляемых авиабомб. Атакам подверглась территория 16 регионов, а также акватории Черного и Азовского морей. Больше половины дронов были уничтожены.

0: месячной нормы. На втором месте Невьянск, где объем осадков составил 108%. В лидерах при этом Липовская, где за период с 1 по 10 июля количество дождей превысило норму почти в 2,5 раза. Дожди возобновятся со второй половины дня 13 июля и 14 и 15 числа охватят большую часть области, сообщает Уральский гидрометцентр. 4-летний ребенок погиб в ДТП в Нижнем Тагиле. Девочка каталась без присмотра взрослых на улице Лесогорской. Ребенок упал в момент, когда по улице проезжал мусоровоз и не успел подняться. От полученных травм девочка скончалась в машине скорой. На месте трагедии продолжают работать сотрудники ГАИ. Иран этим утром очередной раз объявил о закрытии Ормузского пролива. Проход судов, по данным иранских СМИ, невозможен до окончания вмешательства США в регионе. Именно эту формулировку распространила пресса. Государственная телерадиокомпания Ирана ИРИП также передала, что Иран сделал предупредительные выстрелы по судну, которое несколько часов назад пыталось пересечь Ормузский пролив по несогласованному маршруту, сообщает Коммерсант. Авиакомпании British Airways и Norwegian накануне матча сборных Англии и Норвегии заключили пари. Чья сборная проигрывает, тот на сутки в соцсетях выставляет логотип соперника. Как сообщает телеграм-канал Ассоциации туроператоров России, британский перевозчик принял вызов, отметив при этом, что не надо заключать пари, которое выиграть не можешь. В результате на аватарке Norwegian сегодня стоит логотип British Airways. Это собрало 1000 восторженных комментариев. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
1: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nashtochkodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
4: Климат-контроль.
5: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет» на Березовском тракте 11А. Завтра в понедельник, 13 июля. В лучшем на свете городе облачно, дождь. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 22-24 градуса.
6: «Пилот FM».
7: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Ски. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
5: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
6: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
5: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
7: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно на сегодня «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот». Пилот.

0: Екатеринбурге 6:00 вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет.

0: Реклама.
1: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
2: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
3: Березовский, так рядом же, поехали.
2: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
4: Кредитор по Автобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
5: Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году катапульте 20 лет?
3: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
5: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
6: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
7: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
3: Подробности на pilotfm.ru и в группе пилота ВКонтакте.
8: Катапульта.
9: Утреннее шоу на Радио Пилот.
10: Партнер проекта ООО ТК «Докер».
11: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.

профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807+.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 94.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчерме.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов РИА Новости. В Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным полностью. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Энергетики в Свердловской области устранили больше 350 обрывов электролиний и перетянули около 7 километров проводов. В Россетях «Урал» рассказали о ходе восстановительных работ в подтопленных муниципалитетах. Также энергетикам пришлось убирать многочисленные деревья, которые упали

0: начнут пускать с 18 часов, а игра стартует в 19.00. Средний возраст электромобилей в Китае составляет менее 2 лет. При этом обычные машины с двигателем внутреннего сгорания в Поднебесной в среднем живут чуть более 8 лет. В материале отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, а также электронного управления, модели, появившиеся на рынке 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, а также эффективностью заправки и вычислительной мощности. Это становится причинами, по которым владельцы принимают решение о смене автомобиля, пишет РБК. И в завершении выпуска: только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
1: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО Remax Motors. Субару Центр Екатеринбург Юг на Московской 214А. Завтра в понедельник, 13 июля. В лучшем на свете городе облачно, дождь. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 22-24 градуса.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Конечива.
6: Саламатсва.
7: Бонжор.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: 104,4 FM.

0: реклама.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Реклама.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучше майонез. Уральский рок.
2: Три десятки. Такси нашего города.
4: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
12: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В Питере такой вот на моноколесе, но, правда, такой маньяк попохват. По камерам видеонаблюдения сейчас его ищут. Подъезжает к девчонкам, шлепает их по ягодицам, показывает средний палец и уматывает.
4: Еще средний палец показывает?
3: Ну, завлекушка такая. Значит, таких эпизодов зафиксировано минимум 6. Одна из пострадавших девушек, кстати, фитнесом занимается девушка. Ну, понятно же, кого он трогает-то. Вот, значит, шла в спортзал. Ага. Сзади подъехал вот этот в шлеме. Ну, все характерно для моноколесников. То есть он в экипировке шлепнул ее и уехал. Спустя примерно 20 минут девушка опять его заметила. Успела сфотографировать его со спины. И после того, как эта история получила огласку, там еще другие девушки связались с ней и тоже пошли все в полицию. Сейчас его ищут. Ну, хотя не так уж и много людей на моноколесе, я думаю, по Питеру.
5: Один всего, мне кажется, на весь город.
3: Тем более, там это недалеко от Питера, это Мурино, что ли. Ну, в общем, не в центре.
2: Когда его поймают, какое наказание? Я предлагаю попу за попу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
8: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
9: Березовский! Так рядом же! Поехали!
8: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
10: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: мебель в ванну, сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
1: Шедевр.
0: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
1: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
0: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
1: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
2: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
3: Картстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
4: Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
3: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
4: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
5: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? А мода Джейку и Юль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Амода и Джейку дарим каско, 3ТО, антикор, защиту вашего авто и бак бензина в придачу. Весь месяц праздничной выгоды до 970 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. А мода Джейку и Юль, переулок Базовый, 38.
6: АОКСК «Югория». Акции до конца июля этого года.
7: Бизнес-час с Надеждой Стрельниковой.

0: Реклама.
1: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот. You're listening to Lights Off.

0: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
1: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
1: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированная застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
4: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
5: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском.
6: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
7: Березовский! Так рядом же! Поехали!
6: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
8: Кредитор по «АвтоБанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Вечерний драйв на радио «Пилот».
11: Good day to this, me no say so, I know, so me live. No bother bring me in a yo, dance in this, me roll up me sleeve and fish me fish.

0: то я реклама.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
3: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
4: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
5: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
6: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
1: О,

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Саламат сима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: рекламу.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салаватсва.
1: Бонжур.
4: Привет,
1: салют.
2: Привет.
0: Радио. 104.10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, ха.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is voting.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжоро. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсызба.
5: Бонжоро.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104.10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat suba.
6: Bonjour.
7: Привет.